0: Почему ты не спишь?
1: Ты не любишь меня.
0: Перестань, Хай.
1: Нам надо поговорить.
0: О чем?
1: Крик. Ты ведь понимаешь, что я не знаю, откуда я взялась. Может быть, ты знаешь.
0: Что ты выдумал?
1: Постой, не перебивай. Но если ты знаешь, только не можешь сейчас сказать. То, может быть, когда-нибудь. А, Крис?
0: Что ты говоришь? Ничего не понимаю. Честное слово.
1: Хочешь? Боишься? Тогда я скажу.

собственно, кем-то обманута. Чем больше будет длиться этот обман, тем ужаснее все кончится для тебя. Именно для тебя, Крис. Как мне помочь тебе?